0: Ой, когда наивка, собрать мой офер, собрать мой офер.
1: И пакет он краге, ihm wird's ganz weh.
2: Halt ein!
3: Der versaut bloß des Kamee.
4: Schau auf!